противогаз в моей кроватке. Мама, мама, почему планета наша не в порядке? Мама, мама, почему самолеты носят бомбы? Мама, мамочка, спаси от термоядерного шторма.

0: пусть воинственные дяди простят за детскую наивность и лучше сбросят на себя всю свою радиоактивность.
1: Мама, я не верю в неизбежность катаклизма. Мама, будь активней, пусть уйдет радиоактивность.